0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: jazirama yozning issiq kunlarida. Yozgi mavsum tarovati ile.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Марка.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркес.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Марчас радиосы.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью вою со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

Однажды кто-то мне скажет: малая, хватит быть сильной. Я спрячусь за его спиной, за моим ферзом крылья. Однажды мы пересмотрим в обнимку лучшие фильмы. В его майке без майки я для него

0: Yurtımızda saat 16.
1: Respublika PM'in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркет.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кска сатрда. Маноны англей. Кска сатрда.
2: Сезуны білясыз ма? Мен оны шу қадар яхшы біляман ки. У білян гепляшмай койганым ге 10 ел болды.

0: Радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зоде?
2: Орто, лекин чак кара зур жой экен, кичкина болса ҳам, шинам кина.
3: Ха, тўғри. Катта-катта ресторанларга борганмиз-у, лекин бунчалик зур эмас эди.
2: Аслзода, сан борган ўша катта-катта жойлар ресторан эмас, балки кафе эди.
3: Қанақасига кафе?
2: Шунақасига?
3: Агар ўша кафе бўлса, ҳозир биз ўтирган жойимиз нима?
2: Шунчаки хонадонда очилган столовый эди.
3: Ха, стол устида турган ану гарчицадан билинб турибди.
2: У гарчица эмас, муроббоқ-у, еб кўрган.
3: Nima ima ko'rinib turibdi-ku garchitsaligi.
2: Mana qaragim murabbo. Hozir yeb ko'raman. Ay, oy dodik.
3: Ha, o'rtoq, nima bo'ldi? Achchiq ekan deymana. Ko'zing yoshlanib ketdi?
2: Yo'g'e, rosa ham shirin ekan. Shunchaki o'lgan buvim esimga tushib ketdilar. Ol, yemaysanmi murabbodan?
3: Xo'p, mana avvoyey.
2: Sen nima yig'lavasan?
3: O'sha buvingga qo'shilib, san ham o'lib ketmaganingga.
1: Get the gun now.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Марка.

0: satrda.
1: Sendan nima kutishayotganini bilmasang, haqiqatni aytish qiyinlashadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркетс.